0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Трнавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа – почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны – почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, аби новая республика, новый штат.
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, поведало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас выгодне.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградства в Пезинку, а в его наиболее околе...
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – велтлины, рислинги или пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую рислинг влашский, велтинский зеленый или франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы тут наивечую сберку исторических винорадницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена, объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь. И погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не

0: покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
1: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
0: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Трнавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа – почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны – почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаки. Словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, можно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находила в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, повидало си, же тото евро потребуеме, потому что это для нас выгодно.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околии.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
1: Ян Визер был назван таким человеком.
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживать гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку,

0: садимся ты. А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
1: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
0: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
1: До тогда люди на Словенску, можно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
1: Вяцари говорят, что это было, можно же, и выгода, потому что так-то тимово с такой-то кризой да лучше боевать.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
1: Многие си еще, можно, памятаем этот конверзный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находила в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
1: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это при нас выгодное.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноградарства в Пезинку и в его ближайшем околии.
2: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пизинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
2: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
2: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вины, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
2: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется, и только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
2: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мы тут наивечую сборку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекций, демонстраций фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
0: Тема дня.
1: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Тернавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа – почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны – почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке 22% или снимать деньги в банкоматах на месте почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков, 60%, не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Ормузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
2: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.
2: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
3: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
4: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии. Поскольку в нем не хватало специалистов, многим пришлось приехать из Праги, чтобы помочь нам, причем многие из них были словаками, ну, конечно, и чехами. Эти люди обладали достаточными возможностями, навыками и знаниями, которые в то время функционировали фактически только в Праге.
3: Ну а такой главной улогой Народной банки было то, чтобы новая республика, новый штат...
4: Главная задача Национального банка заключалась в том, чтобы обеспечить доверие населения к собственным деньгам, поскольку у нас также была своя валюта. Конечно же, новые компетенции включали денежно-кредитную политику, управление денежными средствами, внесение средств на счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И, как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
2: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
3: До тогда люди на Словенску, возможно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
4: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
3: Viacerí hovoria, že to bolo možno, že aj výhoda, pretože takto tímovo sa s takouto krízou dá lepšie bojovať.
4: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
2: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
3: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое вельми неокруглое число 30,126.
4: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
3: Словенско са зомкло, повидало си, же тото евро потребуеме, претоже это при нас вигодне.
4: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту, информационные системы и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
2: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия International».

0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних 1000 лет вино. Причем имеют в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
1: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет, чему есть доказательства. 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена, в период существования Римской империи, элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
1: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-д'Ор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологически и климатически. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии – велтлины, рислинги или пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую рислинг влашский, велтинский зеленый или франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
1: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
1: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
1: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы ту наивечую сберку исторических виноградницких лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена. Объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекции, демонстрации фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь, и погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупорить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности», группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал в здании НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам, как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
5: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора. И на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встречи с ними, видимо, вызывают у вас приятные воспоминания.
5: Ясно же, так часто нам обязательно.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы на рок 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уже иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карл Добьяш, Ян Швеглик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швеглик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась.
2: Еще Масный. То есть шанс. Швеглик. Выстрел. Выстрелил. Еще Негода. Швеглик.
0: Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик.
1: Я стараюсь дворазнем, когда дебатуем о тихто майсторствах, что подла меня...
0: Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Веселий. Сначала отдал голевой пас Зденеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Выборный удар Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Ми майстри Європи на рік 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Вырх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности

0: центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности», группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал здание НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам, как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
1: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
0: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИ по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
2: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь 6. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще 2 патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
0: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия «Голубых касок» на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии УНФИЦИП на Кипре.
3: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около 1.5 лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
0: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Позволительство поземных сил с рядящей функции.
3: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
0: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Ак то идем хронологически, прошли вместе неким специализованным языковым курсом.
3: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
0: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
3: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
0: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
4: Я сам разводила вступить. Теперь это пресне 20 лет.
3: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
0: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
5: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
3: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, который имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоятся театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
0: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
5: В
3: то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
0: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
5: Ясно же, так часто нам обеде позваться.
3: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
0: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик, дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из четырех участников, а проходил он в формате двух полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карол Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденеку Неходе, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Выборный удар Веселиго! Шанса! Франко!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш!
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масны, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности», группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал в здании НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
5: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встречи с ними, видимо, вызывают у вас приятные воспоминания.
5: Ясно же, так часто нам ответят.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
0: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
6: Паненко. Гол! Гол! Мы мастеры Европы! На рок 76!
2: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
7: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
2: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карол Добьяш, Ян Швеглик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швеглик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
8: Практически
2: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась.
6: Еще Масни. То есть шанс. Швеглик. Выстрел. Выстрелил. Еще негода. Швеглик.
2: Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
6: Тобиаш. Выборный удар Веселиго. Шанса. Франко. Гол!
2: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
6: Добиаш.
2: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
6: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Ми майстри Європи на рік 76.
2: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.